ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Хлеб мой пустый в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки в окружении врага. И дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой? Что буду

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: зарядку, на зарядку.
1: Становись!
2: Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживайте. Хорошо? Хорошо.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я в мир далеких рифм сплавлялся, как по рекам. И вот теперь стою на сцене той, где слышу звон.

шагнут на сцену ту. И паж, и клоун, и мытарь, и злодей всех вызовут

нас. Они играют нас.

слов, ни страсти, ни грехи. Я в мир далеких рифм сплавлялся, как по рекам, и вот теперь стою на сцене той, где слышу звон стихов,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: «Комета». Первое чеховское радио.

Первое чеховское радио. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не проник.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ официально переименовал микроавтобусы семейства СГР в «Буханку». Раньше их называли аббревиатурой, которая означает «старый грузовой ряд». Но в народе официальное название не прижилось. К микроавтобусам прикрепилось народное имя «Буханка». Его дали за характерную форму кузова. А теперь оно стало официальным названием. Холдинг АГР раскрыл комплектации Tenet Plus L4. Уже в базовой версии кроссовер получит 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, зимний пакет и несколько ассистентов.

комплектов водителя. В более дорогой комплектации будет панорамный люк, система кругового обзора, расширенный комплекс безопасности и доработанная внешность с узкими ходовыми огнями. Бестюн расширит модельный ряд до конца этого года. Детали пока неизвестны. Конкретные модели и сроки их выхода раскроют позднее. По неофициальной информации, Бестюн может привезти в Россию несколько электромобилей. В Китае у концерна FAF есть отдельная линейка Joy. В ней два кроссовера и один крупный лифтбэк. Nissan X-Trail в 32-м кузове – неплохая альтернатива китайским кроссоверам, если хочется проверенную марку. Его любят за комфортный салон и беспроблемную зиму. Машина теплая и быстро прогревается, а полный привод хорошо гребет по снегу. Правда, придется мириться с большим расходом, слабой динамикой на трассе и иметь запас денег на ремонт вариатора. Подробнее в обзоре Nissan X-Trail T32 в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не

0: Диамета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: городе и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия.

0: есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первая чеховская

0: больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Комета.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительную и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы, успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
1: Деньги дороги, как память.
2: В первом полугодии 26 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Студии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня ведомств, имеющих право на получение от Федеральной налоговой службы информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказанием связанных с ней услуг. Отслеживать будут именно те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. По словам чиновника, в будущем Госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства. При этом подача заявления на получение паспорта будет открыто только с 8 августа. В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 в честь юбилея Соединенных Штатов. И в завершении выпуска: даже 20-30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал врач-сомнолог Максим Новиков. Летняя жара влияет не только на самочувствие, но и на качество сна. Высокая температура затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. В таких условиях дневной отдых может стать хорошим способом восстановить силы. Оптимальной считается продолжительность дневного сна 20-30 минут, максимум около 40. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+. Thank you.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже. Не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Комета. Первая чеховская

0: Первое чеховское радио. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютере.

0: и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить. Что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чероки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16.
3: «Комета». Первая чеховская

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бедайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йобидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Всем привет! Это Александр Иванов из группы «Ронда». Слушайте мою песню «Стрелой» на радио «Комета». С вами.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123.

0: вашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня ведомств, имеющих право на получение

0: от Федеральной налоговой службы информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказанием связанных с ней услуг. Отслеживать будут именно те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Если отключение горячей воды летом продлевается, то жильцам полагается перерасчет платежей. По действующему закону плановые отключения не должны превышать 2 недель в течение года, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Право на перерасчет дается на все дни отключения горячей воды, которые превышают установленный законом допустимый период в 14 дней, подчеркнул он. По его словам, за каждый час продления этого срока плата за горячую воду должна снижаться до 0,15%. Так, если подачу воды задержали на 4 дня, то речь идет о 96 часах сверхустановленного предельного норматива, что дает скидку почти в 15% за месяц. И в завершении выпуска японские психологи выяснили, что просмотр комедий улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. В исследовании приняли участие 53 взрослых человека, часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, а другая часть — нейтральный ролик с прогнозом погоды. После этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах, как открытых, так и закрытых хирургическими масками. Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц, но только у людей без масок. У людей в масках эффект комедии исчезал полностью, маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций и создает общую неопределенность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Мэйджор опубликовал статистику по

системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова убирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова убирают владельцы Танк, Хавел, Га, Комодо, Чанган и Ксит. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы KX7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале «Колеса.ру». Хорошей дороги!

0: Первое чеховское радио.
1: 12:10 на студийных кометах. Всех вас приветствую. Шикарное время, рабочий полдень. По вашим заявкам уже началось.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень на комете. Рабочий полдень. Комета.
4: Рабочий полдень продолжается, чуть не пропустила. Это заявка для Анатолия. Всем огромный привет, кто слушает «Комету» 92,6 FM. Толян, лови, делай громче.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И, 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Ну вот, незаметно пролетел наш час. Есть еще целый час. Я сегодня с вами до 14.00. Давайте вместе сделаем этот четверг. Сегодня четверг у нас? Да, четверг, 6 августа. Включайтесь в наш развлекательный эфир. Что у нас сегодня в планах? Рассказывайте, поболтаем, конечно, в прямом эфире.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, мое ограничение 16+.

0: Мы с тобой Зуля Дюкова, с пожеланиями, конечно же, только лучшего настроения. Сегодня у нас четверг, 6 августа, и мы движемся вперед.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: всех наших сегодняшних героев, под которые в 90-е миллионы весело отплясывали в школьных дискотеках. Многие из этих песен и сегодня продолжают оставаться популярными и звучать на концертах. А кого-то уже вряд ли когда-нибудь мы услышим. Итак, давайте, ну, хотя бы пять песен, нелепые песни 90-х.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

проживешь как-нибудь», — ответила его возлюбленная. Настоящая, в общем, драма, но заканчивается все хорошо. Давайте же слушать и вдохновляться.

0: песню. Всем огромное спасибо. А пока реклама.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рабочий полдень у нас подошел к концу. Здесь в эфире радио «Комета» 92.6 FM. Вас, конечно же, ждут еще больше песен, песни в следующем часе. Ваши заявки переносятся в следующий час. Обязательно прозвучат. Не переключайтесь. Дальше обязательно услышитесь. Ну, а мне пора с вами прощаться. Я Зуля Дюкова. Хочу вас поблагодарить за то, что были рядом. Всем огромное спасибо. До встречи. Услышимся.

0: Радио Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В России с 1 августа начался второй этап эксперимента по учету средств на банковских счетах, которые оцениваются при назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию детей. Банки будут направлять в соцфонд информацию о суммах, поступающих на все счета, вклады и депозиты, после чего эти данные будут сравниваться с указанным официальным доходом семьи. Учитываться будет информация с поступлений на счета совершеннолетних членов семьи, при этом не будут браться в расчет бизнес-счета, деньги с единого налогового счета, кредиты, переводы между своими счетами, а также суммы, вырученные с продажи имущества. Эксперимент предполагает объединение данных за год до месяца подачи заявления на пособие. Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. По словам чиновника, в будущем Госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства. При этом подача заявления на получение паспорта будет открыта только с 8 августа. В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 в честь юбилея Соединенных Штатов. И в завершении выпуска: организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 26-м году находится под вопросом. Гарантия проведения данного мероприятия отсутствует. Об этом рассказал ТАСС, источник в Эр-Рияде. По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «Интервидение» в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия, находятся под вопросом. «Мы внимательно следим за развитием событий», — уточнил он. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-60-42. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: Всем здравствуйте. С вами я, Анна Данрой. 15:00, четверг. И моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой сегодня в эфире, как всегда. Сегодня у нас очень интересная тема. Она не очень приятная, сразу вам скажу, но она настолько нужна, она настолько важная для всех, для нас. И я вас уверяю, кто никогда не сталкивался с этой темой, тот, ну, будет приятно удивлен о том, что он может узнать гораздо много интересного, очень много интересного. Сразу могу сказать, что ваши комментарии, недовольство, возражения, поддержка или какие-то истории из вашей жизни на эту тему, какую я сейчас озвучу, чуть-чуть интригу сохраню, можно отправлять по телефону 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс, либо СМС, либо писать мне в личное сообщение, которое, ну, многие люди знают и пишут мне часто даже заявки именно на мой личный телефон, на любой мессенджер. Итак, тема сегодняшней передачи «Паразиты в организме человека».

Вы знаете, она такая полумедицинская тема. Почему полумедицинская? Потому что не все медики вообще знают, как это все исцелять. Не все могут диагностировать, далеко не все. И сегодня мы обо многом поговорим, потому что на собственном опыте я и сама почистилась, и почистили очень большое количество людей. И сначала не понимали ценность вообще этих чисток, но потом, когда начали этим заниматься, поняли, насколько, ну, практически 99% болезней от паразитоза. Вот. И врачи, я даже знаю, у меня девочка одна, ее диагностировали, она пришла к врачам, она говорит: вы представляете, у меня вот такие-такие-такие-такие-то паразиты. А он ей говорит: ну что, все ж с этим живут. Но поэтому я хочу вам приоткрыть чуть-чуть шоры, да, чтобы вы не были непонимающими людьми, которые просто вот следуют каким-то, находятся в неведении, как и многие врачи. Вот это самое страшное на самом деле, я говорю, потому что паразитология, она прям такая тема, которая только сейчас глубоко изучается. Вот, и напомню о том, что я, Анна Данрой, в своей программе «Полезный настрой» с Анной Данрой делюсь только собственным опытом. Я не начиталась умных книг, я не послушала кучу всяких лекций, хотя и это в моей жизни бывало. Я чем делюсь, я прошла на себе, и об этом вам рассказываю смело в прямом эфире. Сразу могу сказать, тот, кто меня слушает и хочет принимать какие-то действия по отношению к своему здоровью, здесь не особо нужно пугаться, потому что я не предлагаю никакие БАДы, никакие таблетки, да, я не предлагаю никакие аппараты, то есть я не предлагаю те моменты, которые могут каким-то образом повлиять на организм негативно, а я предлагаю только народные средства, которые в 100% варианте действуют на улучшение вашего организма. Точно так же, что мы сейчас с вами будем разговаривать про изгнание паразитов. Я вам расскажу, почему вообще такая тема, да, то что будет в программе вообще у нас вот сегодня. Это паразитоз в теле человека, вообще что это такое, да, кто такие эти паразиты, какие они бывают, как выглядят, чем они питаются. Поговорим про патогенную симбионтную микрофлору кишечника, почему нужно именно кислотно-щелочной баланс в организме иметь. Но лучше, конечно, симбионтную, потому что, это я вам чуть попозже расскажу. Вообще откуда берутся паразиты в организме? А они есть у всех, как бы вы сейчас не брыкались и не говорили о том, что это типа не со мной, у меня все в порядке, все хорошо. Ребят, поверьте мне, паразиты есть у всех, у каждого, даже у тех, кто чистится от паразитов, просто в той или иной степени их или больше, либо меньше. Вот. И расскажу, от чего это зависит, то есть откуда вообще паразиты берутся в организм человека. Симптомы расскажу присутствия паразитов в организме, то есть на какие моменты нужно обратить внимание. Где они находятся, где живут, в каких частях тела, на что они влияют. Вот. И обязательно расскажу про антипаразитарные чистки, которые я прошла вообще, наверное, все. Расскажу вам о лучших, о простых, которые можно делать в домашних условиях, вот, без таблеток, сразу вам скажу. И где можно сдать анализы по паразитам, и как можно увидеть, что из вас выходит, если у вас есть какие-то сомнения. Вот. Об этом я обязательно вам все расскажу, уже начиная со следующего блока. Вот, поэтому пугаться не нужно. Тема действительно очень важная, очень интересная. И поверьте мне, у вас будет для вас самих очень много открытий. Открытий для вашего организма, на основании которого вы можете улучшать свое здоровье. Это я вам гарантирую. И самое основное, если есть какие-то сомнения по этому поводу, обязательно обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас такой имеется, и вы ему доверяете. Это очень важно понимать. Итак, поехали. Открывает этот час песня и мою программу «Волна» Анны Данрой. Это моя песня, которую мы написали совместно с искусственным интеллектом. Песня обо мне. Один раз в неделю она звучит.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Полезный настрой.

0: с Анной Данрой.
1: И я снова к вам вернулась. Начало первого часа моей программы «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. И сегодня мы с вами поговорим, разговариваем уже о паразитах. Что такое паразиты в нашем теле, почему они не должны быть там, да, как они влияют на наш организм, на нашу жизнь, на все, что вообще возможно. Вообще, как бы здесь очень много моментов, которые хочется отметить. Ну, начнем, наверное, с основного. Если, кстати, есть какие-то вопросы, комментарии, возражения или дополнения, можно это все прислать в Макс, в мессенджер Макс по телефону 8-916-244-2044. Это телефон радио Кометы. Можно также писать в СМС. Я здесь, я рядом, обязательно отвечу. И если идет музыка, можете мне даже позвонить. Я с вами могу по телефону поговорить на эту тему и любые комментарии оставлю. Итак, в программе сегодня... Вообще, почему важно знать, что у человека есть паразиты в организме, да? Потому что это причина 99% заболеваний, это я вам точно могу сказать. Вот. Я рассказываю только, делюсь только собственным опытом, который я прошла, и поэтому могу об этом четко говорить. Если вы не знаете, откуда болезни, то вот паразитоз, скорее всего, это основная причина. Нужно сначала почиститься, а потом уже принимать какие-то таблетки, если это не поможет. Об этом тоже буду чуть позже говорить. Множество историй из моей личной жизни, вообще и моих близких людей я тоже буду рассказывать. И чтобы знать вообще, кто в вас находится. Кто такие вообще паразиты? Вообще это в своем большинстве, как бы это страшно ни звучало, ребята, это черви. То есть есть одноклеточные организмы, да, одноклеточные паразиты, которых не видно человеческому глазу, но их гораздо меньше, чем те, которые именно видны, и они абсолютно разных размеров. То есть есть, например, лямбли, там всякие амеба дизентерийная, да, токсоплазма, трихомонада, малярийный плазмодиум называется, малярийный. Ну, в общем, это все то, что вы можете посмотреть под микроскопом. Я не буду зацикливаться сейчас на научных названиях, я просто вам скажу, как это есть, как это работает. Но основные паразиты в организме человечества – это гельминты. Гельминты – это черви, то есть они разных модификаций и размеров. Вы, кстати, можете, если вам интересна эта тема, вы можете посмотреть, потом залезть, как это все выглядит. Ребят, у нас была, когда мы проводили раньше детокс-программы, у нас была группа, мы проводили сначала детокс-программы, потом мы делали антипаразитарные чистки. И вот эти антипаразитарные чистки, у нас была отдельная группа для тех, кто делал фотографии того, что из них выходит. Знаете, что страшно, если честно? Выходило то, что мы даже в интернете найти не могли. Настолько эта тема не открыта для человека, настолько еще врачи в этом настолько вообще мало просто понимают и соображают, это, честно говоря, страшно, потому что от этого никто нас защитить не может, кроме вас самих. А я вам буду рассказывать методы, абсолютно без там БАДов, без таблеток, без гормонов, с помощью которых можно от этого избавиться. Вот, потому что сами антипаразитарные чистки делаем 1-2 раза в год. Вот, и сейчас расскажу, от чего это зависит вообще, откуда они берутся. Вот. Есть ленточные черви, да, то есть это бычий, свиной цепни, это эхинококки и широкий лентец. Вот это вот то, что вот относится к плоским червям. Есть, и они разных размеров. Там бычий цепень до нескольких метров доходит. Вот. Есть, например, круглые черви, это аскариды, острицы и волосоглавы. Они вот идут там до 40, по-моему, сантиметров. Есть маленькие пучками. То есть, ребят, ну это конкретные червячки. То есть, вот как бы это страшно ни звучало. И я вас уверяю, каждый из вас, который сейчас слушает вот это все по радио и говорит, наверное, ну это не про меня. Это вообще не моя тема. Я чистый, у меня этого нет. Ребят, поверьте, это есть у всех. Вот это есть у всех, и я скажу, откуда они берутся. То есть вот еще есть, кстати, ну вот мы видели еще паразиты с присосками, которых мы названия даже не нашли в интернете, потому что, ну, это какой-то вот странный момент. И вот то, что мы видели на фотографиях, у нас была группа отдельная, куда люди скидывали свои фотографии вот этих чудищ, которые из них выходили, и некоторые люди даже удалялись. Вот, потому что, ну, это не очень хорошо. Значит, я вам расскажу, у кого есть паразиты. Вот, чтобы прям вот к бабке не ходить, анализы не сдавать. Значит, паразиты есть у всех, кто ест мясо с кровью. Ну, вообще, мясо при жарке и при варке, оно не убивает всех паразитов. Вот, и это все равно заселяется. Рыба – это самые большие разносчики паразитов. И тем более, когда вы там на костре, такая она там вся эта, то есть вот из рыбы очень много приходит паразитов. И также очень много приходит паразитов от животных. От этого никуда не деться. Вот, поэтому и чистки, и я в том числе, не употребляя мясо и рыбу, я все равно делаю чистки 2 раза в год. Вот, это основные разносчики паразитов. Дальше будет моя музыка. Я, как всегда, помимо того, что я ведущий, я еще и диджей.

Я буду вам ставить стильную, спокойную музыку для успокоения вашего рабочего дня, потому что четверг тоже маленькая пятница. Вот. В общем, слушай, наслаждаемся, в следующем блоке возвращаемся. Поверьте, вы очень много интересного сегодня узнаете. С вами я, Анна Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: И мы продолжаем программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Сегодня мы говорим не про очень такую приятную тему. Паразиты. Паразиты в теле человека. Но она очень полезная, так как моя программа называется «Полезный настрой». Я считаю, что это самая, одна из полезнейших тем, которые вообще вы должны знать. Мы уже рассказали, кто такие паразиты, какие они бывают. Что это не только одноклеточные, которые мы не видим, которые можно только на анализах, да, увидите. Это еще и черви, и плоские черви, и круглые черви. И об этом можно посмотреть в интернете. Мы углубляться не будем. Сейчас я хочу вам вообще дать понять, и, кстати, что самое страшное, врачи бессильны, потому что именно медицинскими методами паразиты не...

удаляются, потому что врачи есть такие таблетки. Одну таблетку якобы выпиваешь, и паразиты все, они уже там как бы удалились. Ребят, я вам хочу сказать такую страшную вещь, что паразиты удаляются только в активном состоянии. Что это значит? Это значит, что их можно убить, когда они вне яиц. Паразиты, яйца паразитов называются цисты. Вот когда они находятся в цистах, и у них идет инкубационный период, то вы их удалить в принципе не можете. Ну, там есть какие-то мощные, не какие-то, а есть мощные травы, о которых я буду чуть позже говорить. Кстати, держите ручку наготове, потому что буду давать вам рекомендации, которые вы потом будете в интернете как бы еще смотреть, углубляться, и вам дам очень хорошие антипаразитарные чистки от паразитов в домашних условиях. Чтобы вы понимали, паразиты, они, их можно удалить только минимум за 30 дней. То есть 30 дней употребляя определенные травы, потому что все мои рекомендации основаны только на натуральных травах. Никаких БАДов, никаких гормональных препаратов и никаких, уж не дай бог, химических, не органических, которые из организма, в принципе, потом не выводятся. Поэтому нужно понимать, а инкубационный период у цист, то есть инкубационный период, в котором яйца созревают, да, ну, это я вам прям вот разжевываю, чтобы понятнее было, 15 дней минимум. Это, ну, не минимум, вернее, это максимальный срок у одних из паразитов. Поэтому вы сначала протравливаете паразитов 15 дней, те, которые живые, они все это выходят. А потом, когда они вылупляются, еще 2 недели вы должны их прогонять, потому что это вот как раз тот срок, когда они еще там могут яйца отложить. Ну, в общем, это такой сложный процесс. В общем, антипаразитарная чистка, кто бы вам что ни говорил, это просто вам информация, чтобы вы знали, чтобы вы были информированы. Минимум 30 дней. Я всегда делаю 40 дней. Я вообще люблю цифру 40. Да, как бы там 40 дней после смерти, говорят, душа здесь находится. Ну, она во многих встречается как в религиях, так и каких-то там в разных направлениях, вот. И, ну, мне эта цифра кажется какой-то такой хорошей. Вот. И поэтому 40 дней я всегда антипаразитарные чистки делаю. Хотя, как я уже говорила, паразиты идут в основном из мяса и из рыбы, да. Ну, и также у кого есть животные. Кстати, по поводу рыбы и мяса, кто не готов от этого отказываться, если вы хотите все-таки есть рыбу и мясо, но не хотите иметь паразитов во время антипаразитарной чистки, от этого лучше отказаться. Но это об этом буду чуть позже говорить. Нет паразитов, знаете где? То есть, где они, в принципе, не сохраняются. Это в консервах, то есть как в тушенке, так и в консервах в рыбных, потому что, ну, кто знает, как делать в консервы, да, то есть туда в банки, в жестяные закатывается свежее мясо и свежая рыба. Это делается, например, рыба, это прям на кораблях делается в морях, то есть делается отлов, это прям такие баржи огромные, я не помню, как они называются правильно, ну, не суть, вот. И они закрываются в банке, и на огромных, больших количествах, когда еще жестяная банка нагревается, это все обрабатывается именно в банках. Поэтому вот на таких температурных режимах паразиты все умирают. А если вы там пожарили мясо с двух сторон, или там рыбу отварили, или пожарили, ребят, это все как бы не... Ну, это опасная тема, честно вам скажу. Вот поэтому на время антипаразитарных чисток от рыбы и мяса, от обычного, да, лучше... отказаться. Как понять вообще, что у вас есть паразиты в организме? Это боли в животе неясной локации. То есть то там, то здесь. То есть не могут поставить диагноз. Это тоже, кстати, очень часто говорят. Потому что у нас у одной девочки температура была на протяжении месяца. Какой месяц? Там полгода она, по-моему. Она то была, то не была. И вот она к нам пришла на детокс. И вот потом выяснилось, мы почистились от паразитов, и у нее все это прошло. То есть паразиты, это прям, я говорю, это исходники всех вообще заболеваний, которые только можно. Прежде чем бежать к врачам, сделайте чистку, ну, вообще от паразитов. И посмотреть, что как бы будет дальше. Большинство проблем сразу идет. Высыпание на коже. Активируются паразиты. Это могут быть внутренние угри, это могут быть сыпь, как аллергическая реакция. Вы знаете, мы, наверное, продолжим с вами в следующем выходе после рекламной паузы. Я вам повторю все-таки, да, вот еще, какие симптомы бывают, чтобы вы поняли, что у вас внутри паразита. Очень много интересного, поверьте. У многих вот эти симптомы есть. Вот. Сейчас мы слушаем музыку. Я являюсь также вашим диджеем, помимо ведущей этой программы. Поэтому наслаждаемся. После рекламы возвращайтесь. Будет интересная информация для вас. С вами я, Анна Донрой. И моя программа «Полезный настрой» с Анной Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И продолжаем нашу программу, мою программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Еще целый час сегодня мы говорим о паразитах. Паразитах, которые есть внутри каждого человека. Вот я это настолько с уверенностью говорю, потому что очень многие люди, которые приходили к нам на детокс-программу и говорили: да, это не про нас, мы такие все чистые, светлые, пушистые. Ребят, даже у нас, те, кто не ест мясо и рыбу, основных разносчиков паразитов в наш организм, есть животные, которые точно так же нам их приносят в организм, от этого не спастись никуда. Если какие-то одноклеточные могут где-то задержаться, там еще, да, и их практически не убрать, потому что это с водой они приходят, да, и, ну, есть такие моменты, которые, вот амеба, например, она практически не вымывается. Но если она вас не тревожит, как бы, то, может быть, с этим и не нужно бороться. Но, например, есть черви, да, то есть это, ну, это гельминты, конкретные черви разных размеров, вот там 2 сантиметра, там вот сантиметра до нескольких метров. И это диагностируется очень непросто. Вот, об этом мы как бы с вами и говорим, да, потому что когда у нас проходит детокс-программа, я говорю о том, что есть отдельная группа, куда люди скидывают то, что из них выходит. Это страшно. Итак, где находятся паразиты в нашем теле? Паразиты находятся везде. Они могут быть абсолютно везде, они разного рода паразиты. Это может быть в печени и в легких, это в ЖКТ, то есть есть даже видео с аскоридами, причем из программы, которую я не особо люблю, там «Доброе утро», да, с Еленой Малышевой, там очень классно показывают операцию, когда вскрывают кишечник и что там у человека происходит, потому что у него были, ну, как бы застопорено пищеварение, и врачи не могли диагностировать. Они просто вскрыли и увидели. То есть по всему пути пищеварению паразиты могут быть. Основная часть — это толстый кишечник, где они как бы скапливаются. Вот. Но это не... Они везде могут быть. Вот. Прямая кишка — то же самое. Видео про сердце. Вот есть, если да найдете, в интернете есть видео про сердце, где сердечные мышцы прям достают таких плоских паразитов. Они такие, как тарелочки такие маленькие. Они аж болтаются все такие, знаете, как вот грибы такие прозрачные, вот китайские есть, вот такого плана. Это страшно, действительно. Они в крови находятся, в носоглотке. Очень часто. Я знаю и видела лично, когда людей окуривали какими-то, ну, вот этими всякими деревяшками, какими-то травами, и у людей из глаз выходили паразиты. То есть вот есть такая даже процедура, когда в огонь кидают какие-то специальные штучки, масла, которые начинают дымить, чадить, и из людей прямо из глаз выходит. Это вот прямо при мне было. Вот. У меня лично выходило это все из носа, то есть вот из носоглотки. У меня была забита носоглотка, оттуда очень много выходило. То есть у кого забиты пазухи ну, в носу, да, вот эти вот между глаз, пазухи вот эти вот. Ребят, 100% вам нужно почистить. Кстати, очень классная штука. Прямо могу рекомендовать в открытом доступе. Называется пиобактериофаг. Вообще вот тема фагов, все, что заканчивается на фаг, это бактерии. Бактерии, которые убивают, которые убивают болезнетворные бактерии, которые вредоносные бактерии убивают. Но это вот бактерии. Их в холодильнике даже хранят. Это, ну, почему я начала изучать вот эту тему? Потому что эти бактерии можно даже беременным женщинам и детям с рождения. То есть вот когда есть вот в лекарствах вот такая галочка, то я понимаю, что что-то в этом есть. Я себе

по флагам спросите, вот, и прочитайте. Я когда изучила, ну, вот я говорю, спасаюсь по каждому пункту. Их можно там и в уши, и в нос, и в рот, и пить его можно. И для людей, и для собак, и для детей. В общем, классная штука вообще, в принципе, ее изучите. Это как раз вот на тему антипаразитарки. Одна из антипаразитарных таких моментов. Вот, поэтому... Так что паразиты – это вообще настолько слишком неизученная тема, и вот все это сейчас изучается, и они очень плохо диагностируются. У нас в Москве, я вам скажу, единичные какие-то лаборатории, в которых диагностируют паразитов. И я вам точно могу сказать, я даже рекомендовать вам не могу в Москву. Я ездила в Сочи сдавать на паразитов, там берут, ну, по анализам, по простым, да, то есть, но это прям там в горах какая-то клиника, и стоит это все копейки. У нас один паразит диагностирует что-то там не 1500, а там по 150. По 180 рублей. Поэтому здесь нужно искать, потому что у нас паразиты в Чехове точно диагностируются, а в Москве единица. Вот, поэтому после рекламы я к вам вернусь уже в начале следующего часа. Оставайтесь со мной. С вами Анна Донрой. Полезный настрой с Анной Донрой. Мы закончим сегодня тему паразита. Она не очень приятная, но она очень нужная, поверьте. Анна Донрой, возвращайтесь ко мне.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7000 рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда Российской Федерации. Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827 рублей в день, говорится в сообщении ведомства. В соцфонде напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за 2 предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньше МРОТ. Минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. В 2026 году это 27 093 рубля. Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам, с инициативой поднять штраф. С 2250 рублей до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений являются Москва и Московская область, где с начала года оштрафованы 152 тысячи водителей. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 124 тысячи, при этом в 32 регионах страны, включая Дагестан, Ленинградскую, Пензенскую и Саратовскую области, обочечников не фиксируется вовсе. Либо там нет камер, либо стоят устаревшие комплексы. И в завершении выпуска: даже 20-30 минут сна улучшает внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал врач-сомнолог Максим Новиков. Летняя жара влияет не только на самочувствие, но и на качество сна. Высокая температура затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. В таких условиях дневной отдых может стать хорошим способом восстановить силы. Оптимальной считается продолжительность дневного сна 20-30 минут, максимум около 40. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И снова с вами я, Анна Данрой. Начало следующего часа. Час уже у нас программы пробежал очень быстро. И еще целый час до 17.00 я сегодня с вами в своей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Данрой. Я сегодня рассказываю о паразитах в телах человека, как их диагностировать, как от них исцелиться, на что они влияют и чем могут быть плохи их нахождение внутри. И мне пришел вопрос от Елены. Являются ли частые головные боли то, что паразиты есть внутри? Елена, очень хороший вопрос. Да, именно частые головные боли, именно частые мигрени говорят о том, что, скорее всего, то есть паразитоз, вы поймите, что паразиты присутствуют у всех. И если у вас будут какие-то моменты, ну, что вы захотите их очистить, поверьте, у вас улучшится состояние. Я вам даже сейчас расскажу одну историю, которая покажется для вас мистической и выдуманной, но это чистая правда, и к нам такая женщина обратилась. Во-первых, я сразу договорю, какие еще симптомы бывают, да, то есть это вот неясный локат, по боли в животе, то там, то здесь болят. Это даже диагноз врачи не устанавливают. Вот. Ночные кошмары, скрипы зубами. Вот обратите внимание, если вы там женаты, замужем, да, или там дети у вас спят, и во сне, вот знаете, как будто вот снятся кошмары, и они так вот зубами скребут. 100% есть паразиты. Это, скорее всего, аскариды. Ну, в общем, это как раз какие-то ленточные. Вот. Сделайте обязательно диагностику. Еще раз повторю, что диагностика паразитов в Москве в редких моментах держится. То есть там, где дорого, это не значит, что это хорошо. Поковыряйтесь в интернете, поспрашивайте у знакомых,

еще раз говорю, я делала в Сочи. В Сочи дешевле туда прилететь, сделать анализы. Там, по-моему, на 25 паразитов сразу берут анализы. Как правило, 12-15 экземпляров выявляют. Вот. И, ну, там даже лечение могут назначить, но они тоже там медикаментозно назначают. Я этого не рекомендую. Мы все делаем на травах, тоже об этом расскажу чуть позже. Вот ночные кошмары и скрипы зубами – это 100% паразиты. 100%. Еще знаете, какая штука бывает? Вот обратите внимание, когда человек разговаривает, у него слюна натягивается вот между небом и языком. Да, вот он говорит, а у него такая натяжка слюны. Ребята, ну, то есть или вот между зубами вот еще натягивается. Это 100% у вас в организме паразиты. Какие здесь надо смотреть? Здесь четко надо сдавать анализы. Я сейчас не буду вам такие диагностики ставить. Но это 100% у вас есть паразиты. Дальше. Высыпание на коже. Активируются всякие разные паразиты. То есть это какие-то аллергические реакции. Это какие-то внутренние прыщи всевозможные. Частые мигрени, вот как уже я Елене отвечаю. Елена, 100% паразиты. Вот просто... вообще, смотрите, частые мигрени, это, конечно... Когда у вас начинает часто болеть голова, это вообще интоксикация. То есть это токсины, которые бьют в кровь и передаются в мозг. То есть вот эти вот токсины – это то, что не выходит из организма. Если кишечник забит, то, как правило, вот это вот, ну, головные боли, они присутствуют, потому что вот эти токсины срабатывают на боль. Почистите кишечник. То есть какие-то слабительные можно выпить, там, магнезию или просто какие-то там, сену можно выпить. Я не рекомендую там сенадол, сенаде, то есть это таблетки, хотя они травяные считаются. Купите сену в аптеке, она стоит там 50 рублей. Вот, заварите себе траву, 2 пакета на 300 миллилитров в стакан, выпить ее на ночь. Там нормально все как бы вас почистит, просто у вас головные боли пройдут. От этого от паразитов не почиститесь, но от головные боли это в первую очередь вот забитость кишечника. И к детям, кстати, тоже это применяете. То есть, если просто в том месте у него там началась головные боли, там температура, ему плохо, первым делом не вызывайте врачей, не надо ничего колоть, никаких таблеток давать, температуру сбивать. Ребят, просто попробуйте, просто почистите кишечник ребенку. Вот с помощью, например, сены. Очень быстро спадает температура в 90% случаев. Если уже что-то серьезное, там уже дальше, конечно, идите. Вот. Дальше. Ночные зажоры. То есть, если вы ночью встаете постоянно есть, а еще и сладкое, ребята, это у вас 100% паразиты. Вот после 6, как только вас тянет есть, это все. То есть, когда я от паразитов чищу, я после 6 уже даже у меня подташнивает аж от того, что если я что-то в рот себе засуну. Поэтому, ребят, пожалуйста, делайте, ну, вот это вот симптомы того, что паразиты есть. Тяга на сладкое – это, в принципе, паразитоз. Это 100%. И, ну, про зуд в заднем проходе я уж там не буду говорить. Ну, а вечерний обширный аппетит – это тоже вот. И сладкое на вечер, в ночь – это они. Вот. И вообще, конечно, вот это вот состояние, когда вы не можете управлять собой. Паразиты вообще, они на настроение влияют. Сейчас вот в следующем блоке я вам как раз расскажу про микрофлору и про то, на что влияют паразиты, что делает вашу жизнь адом. Это я вам серьезно расскажу, потому что тоже об этом не знала, но когда почистилась, состояние, настроение и здоровье радикально поменялись, и даже одна женщина исцелила своего сына от шизофрении. Как бы это страшно ни звучало, но я хочу, чтобы вы об этом слышали. Эту историю я вам расскажу буквально после рекламы. Не переключайтесь, с вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой с Анной Донрой» еще до 17.00.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8 925 180 42 62. 8 925

0: 170-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И, 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Полезный настрой с Анной Данрой.
8: С Анной Данрой.
9: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Еще 40 минут. Я буду рассказывать вам интересные вещи про паразитов, которые находятся в нашем теле. Неприятная тема, сразу могу сказать, но она очень полезна. Я считаю, что вы должны это знать, потому что врачи бессильны. Не все врачи, не сразу. Сразу могу сказать, есть люди, которые отличаются тем, что изучают эту тему вне даже медицины, потому что, вот, ну, к сожалению... Паразитология – это такая не совсем исследованная тема, вот поэтому приходится ковыряться самим. Итак, что делает паразит? Кстати, пришел вопрос от Игоря. До этого еще я затрагивала тему паразитологии, но крайне. У нас был такой постоянный слушатель Эдуард. Вот, к сожалению, когда ушел Телеграм, он ушел вместе с Телеграмом из нашей программы. Остался Макс, он в Максе, видимо, еще не появился. Но, тем не менее, вот я Эдуард даже просил, я ему на почту высылала фотографии этих паразитов. Кому интересно, пишите по телефону 8-916-244-0044 в Макс или смс-кой. Пишите свою почту, я вам пришлю фотографии паразитов, которые выходили из людей на наших детокс-программах. Это прям конкретно был чат с этими чудищами, люди из которого, из этого чата просто удалялись, потому что не выдерживали некоторые таких моментов. У нас даже был случай такой, когда одна женщина, сразу расскажу, одна женщина пришла к нам на детокс-программу. И там, ну, есть такой как бы метод, когда вы едите только жидкую пищу на протяжении 10 дней, потому что в первые 10 дней они начинают интенсивно выходить, вот, и можно сделать так, чтобы вы видели, что из вас выходит. Я сейчас не буду подробности по радио рассказывать, эта тема не радийная совершенно, вот, не для радио, вот, но, тем не менее, есть такие методы. И когда он говорит, да ты в какую-то секту попала, да ты вообще куда-то пошла, какие паразиты, вообще, что ты там гонишь, в общем, ты гонишь. И когда она там на пятый или на шестой день пошла и сделала эту процедуру, она говорит, я просто начала орать, потому что мне реально стало страшно. На что прибежал мой муж, увидел, что из нее выходит. Ребята, я вам могу сказать, что он на следующий день, как мужчина, который очень аккуратно относится к клизмам, просто начал делать и клизмы и пошел в нашу программу отдельным индивидуальным курсом, и из него выходило все то же самое. Это страшные вещи. Поэтому, кто еще в этой теме не разобрался, разбирайтесь. Кто не хочет разбираться, я вам просто в конце сейчас скажу, какие чисточки сделать для того, чтобы, ну, в принципе, ваш организм по-другому немножко заработал. И вот Игорь задает вопрос, а что делают паразиты, на что они влияют? Ну, есть они и есть, ну и пусть. Меньше знаем, крепче спим. Вообще прекрасно, Игорь. Вот. Но я теперь расскажу, на что они влияют, тогда вы подумайте, крепче вы будете от этого спать или нет. Если вы крепко спите, вам снятся кошмар, как я уже говорила, и скрежет зубами идет, у вас 100% паразиты, поэтому обязательно сделайте анализы. Значит, паразиты что делают? Они меняют вкусовые привычки. Чем больше у вас паразитов, тем больше вам хочется есть вредной еды. То есть вот реально вот эти всякие, я не буду сейчас антирекламой заниматься. Но вы знаете, что такое вот эти фастфуды, вот это всякие химические штуки. То есть у меня сейчас даже вот не возникает желания этого есть. То есть мне хочется каких-то овощей, фруктов. То есть мне хочется больше что-то сочного. Я вот на траве сейчас просто вот... У меня трава, петрушка, укроп, кинза. То есть я прям одну траву могу есть. И как бы вот за неимением паразитов внутри. Мне это вкусно. Вам не будет вкусно после фастфуда. Поэтому это все нужно чистить. Потом меняются вкусовые привычки. И гормональный фон плавает. Люди начинают пичкать себя гормонами. Врачи тоже понимают, ага, ой, у вас гормон такой, гормон сякой, наперед такой, на

0: пересекой, и начинают человеку гормоны... То есть, понимаете, врачи, они работают над причиной. Ой, над результатом, господи, как сказать, над симптомом. А нужно работать над причиной. А почему гормональный фон прыгает? Почему это все плавает? Пора чиститесь. Сначала почиститесь. Вот если вам поставили диагноз, и врачи вас хотят посадить на гормоны, я не отзываю вас от этого, если вы верите врачам. Сначала сделайте антипаразитарную чистку хоть какую-то, потом проверьте на гормоны, и вы поймете, насколько будет разница велика. Это болезни всевозможных органов, различных органов. Например, на настроение влияет, на физическое состояние влияет, лень, апатия, ничего не хочется делать, не можете встать с дивана. Ребят, это паразиты, нужно чиститься однозначно. Кишечник, чем больше забит кишечник, а забит он там прям нормально паразитами, вот, нужно исцеляться. И про шизофрению хотела быстро рассказать. У нас был случай, когда к нам пришла женщина, говорит, мне нужно 25-летнего сына почистить от паразитов. Ему ставят шизофрению. Мы как бы вообще удивились. Мы говорим, а при чем здесь паразиты, шизофрения? Она говорит, ставили диагноз, и ко мне подошел молодой врач и сказал, не торопитесь ставить шизофрению сыну. Почиститесь от вот такого-то паразита. Сдайте анализ. Какой-то на Т. Я сейчас, честно говоря, не помню, как он называется. Так, давайте я про это продолжу после рекламы, потому что время эфира как бы сейчас блока закончилось. А помнишь, мне не хочется прерываться. Я вам обязательно расскажу после рекламы. Возвращайтесь, с вами Анна Донрой.
1: Хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Слушай, а ведь никто и не говорил, что будет легко. Успех любит тех, кто не боится начинать с нуля.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих

0: профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И в продолжении темы полезный настрой Анны Донрой, тема «Паразиты». У кого еще есть вопросы, пишите на 8-916-244-00-44. Любые возражения, комментарии принимаю, потому что сама эта тема прошла сама глубоко и неоднократно, поэтому то, что я говорю, это есть на самом деле. И я расскажу про случай о шизофрении, который рассказывала, да, что ну, мы думаем, что мы такие чистые все, да, это для тех, кто не слушал полтора часа до этого. На самом деле в каждом из нас есть паразиты. Паразиты – это не просто одноклеточные, которые можно видеть только через микроскоп, да, сдавать анализы. Это черви, и от нас, ну, это конкретные черви. Они и маленькие, и большие, и всякие разные. Там до нескольких метров даже доходят. Но вот 40-сантиметровые, лично я видела, как из людей выходили. Сантиметровые. Вот, поэтому к нам обратилась одна женщина на детокс-программу и говорит: ребят, я хочу, чтобы вы моего 25-летнего сына почистили от паразитов. То есть она пришла, ей сыну ставили шизофрению. И к ней подошел молодой врач и говорит, женщина говорит: вы пока не ставьте сыну диагноз, просто, говорит, если сейчас вы его поставите, вы его уже потом не снимете, а он 25 лет, то самое начало только жизни, говорит, вся жизнь впереди. Проверьте, говорит, его на вот паразиты. Я сейчас не помню, врать не буду, но я вам просто случай рассказываю, то есть я вот просто из своей жизни. Вот, на букву какой-то «Т». Вот на букву «Т» я очень хорошо помню. Вот, проверьте, у него, допустимо, норма должна быть 1-2 единицы. Ну, там, на какое-то количество, там, где он находится. Вот, это не важно. И потом, говорит, просто сделайте антипаразитарную чистку. Скорее всего, вот у него с головой вот из-за этого проблемы. И женщина делает этот анализ. И у него этого паразита вместо там 1-2 или там, допустимо, 3 единицы, 120. Ну, то есть, понимаете разницу, да? То есть, на 117 пунктов больше. И она пришла к нам, она говорит: я ничего там не понимаю, давайте чиститься. И мы ей там 3 антипаразитарные чистки прогнали, о которых я сейчас тоже буду рассказывать. Кстати, у меня осталось 2 выхода, я вот сейчас попробую это уложить. Вот, она почистила, и мы сняли шизофрению. Вот я вам клянусь, это случай из нашей жизни. То есть это она просто почистила паразитов. Поэтому еще раз призываю всех, перед тем, как начать лечиться, если вы доверяете врачам, ну, как бы все, давайте, идите по врачам, но сначала просто сделайте эти чистки. Напомню о том, что одна таблетка от паразитов не поможет. Нужно чиститься минимум 30-40 дней. Вот, потому что они выходят только в состоянии активном, а это просто когда они цист, когда они яйца, они не очищаются. Вот, значит, какие бывают антипаразитарные чистки? Основная антипаразитарная чистка, которую я делаю каждый год, Чингисхана, это чесночная чистка, но смотрите аккуратно, потому что чесноком можно сжечь желудок. Это я прям предупреждаю, но чтобы этого не сделать, нужно его не жевать, жевать вы его не сможете. Это нужно по головке чеснока, маленькой головке чеснока съедать на ночь. Даже если вы в течение всей своей жизни по одному зубчику на ночь съедаете, это уже хорошо. То есть, скорее всего, вы минимизируете. Но ударная доза, это должна быть в течение 30 дней по головке. Как это делается? Вы чистите чеснок, можете в блендере, в таком с S-образным ножом, да, должны быть фракция не менее одной головки спичечной, потому что это вы глотать будете. Чтобы пока она будет перевариваться, вот эти вот эфирные масла чеснока, они прошли по всему кишечнику. И делаете себе, то есть вы нарезали, да, но это там где-то получается 1 столовая ложка. Там немного, кстати, получится, когда вы это порежете. Давайте берем 1 столовую ложку, это где-то 1/3 стакана вот этого резаного чеснока. И делаете какой-то смузи. Либо вы это с псилиумом перемешиваете, либо такой льняной кисель делаете. Можно со сладким, можно с бананом, можно делать с манго перемешивать, можно делать с медом. Кто ест молочку, можно кефир жирный с медом перемешивать и запиваете. То есть сначала вы глоток делаете смузи, потом ложку этого чеснока и потихоньку заглатываете. То есть вы не жуете. И вот такую чистку вам нужно сделать 30-40 дней на

ночь, но при этом не есть рыбу, мясо и не, ну, стараться не контактировать с животными, но это невозможно, но тем не менее это очень хорошо работает. Вы будете пахнуть чесноком. Для тех, кто работает в офисах, для тех, кто работает с людьми, честно сказать, это будет немножко проблематично, потому что чеснок в больших количествах, он пахнет как будто вы с похмелья. Вот. А, ну, это просто надо понимать, даже если вы там не пьете уже много лет, такое ощущение, что вот этот вот чеснок, он будет как бы этот запах выдавать. Вот. Поэтому если вы работаете с людьми, то, ну, если вы хотите сделать именно такую чистку, возьмите ее на какой-то момент отпуска, либо ходите в маске, если это в офисе, вы можете всех предупредить, сказать: ребят, ну, извините, вот я там сегодня сейчас буду пахнуть чесноком. Но для кого это невозможно, кто работает, например, с клиентами, да, там, в магазинах каких-то, или, ну, непосредственно там, вот как я по недвижимости, хотя меня это не останавливало. Вот. Я вам сейчас расскажу в следующем выходе, уже в завершающем, еще какие есть чистки. Вы обязательно их найдете в интернете и подробности о них тоже найдете. А сейчас «Елка, где ты?» и с вами Анна Донрой «Полезный настрой». Не переключайтесь, скоро к вам вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И в завершении моей авторской программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой. Расскажу несколько антипаразитарных чисток, которые, возможно, облегчат вам жизнь. Мы поговорили сегодня о том, что в каждом человеке есть паразиты, абсолютно в каждом, причем это не только одноклеточные, но и черви. Если вы едите мясо, рыбу, и у вас есть животные, у вас червяки есть по-любому. Вот прям уверенно вам об этом говорю. Потому что все думают, что мы чистые, пушистые, белые. Но на самом деле это не так. Даже я не ем мясо, рыбу, но имея животных, две чистки в год я делаю. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, проходите антипаразитарные анализы, сдавайте. Но, к сожалению, я говорю, в Москве я даже порекомендовать вам не могу. И, кстати, если вы в Сочи поедете, улица Банановая. Вот я помню, на Банановой улице там какой-то криоцентр. Они очень четко диагностируют и вообще

копеек. Там один, по-моему, паразит 150-180 тысяч, а он, ой, с тысяч рублей. А в Москве это что-то 1,5, 2, 3, 4 тысячи один паразит. Ну, в общем, ценники такие разнятся. Ну, и я знаю, что в Москве не все паразитарки, они дают четкий результат, диагностику. Итак, какие бывают еще эти паразитарные чистки? Про Чингисхана я сказала. Если кому-то подробности нужны, посмотрите в интернете. Обязательно с чесноком нужно слизистые коктейли пить для того, чтобы не обжечь себе желудок. Вот, дальше. Тройчатка. Это такая основная антипаразитарная смесь. Тройчатка – это пижма, полынь и гвоздика. Пижма, полынь, понятно, да, это травы. Они, кстати, в аптеке продаются. Но если есть какие-то проверенные люди, которые сушат травы, либо сами хотите посушить, тоже это будет лучше. И гвоздика – это специя, которая продается, ну, чтобы как бы вы в травах не искали. Это такие, типа, как зонтики, да, с этими... Ну, короче, гвоздика, что я вам рассказываю, в интернете можно посмотреть. Это специя. И это все перемалывается в определенных пропорциях. Это тоже можно посмотреть в интернете. И пьется на 3 раза в день по 1 чайной ложке, запивая каким-то там компотом. Вот. Я делаю с лимонным соком воду и мед. И у меня это хорошо прилетает. И я делаю еще шарики, потому что тройчатка, она сложно, как бы, когда травы все, они все горькие травы, и когда они остаются на языке, между зубов, не очень приятно. Я делаю шарики с медом. Делаю, ну, несколько ложек отмеряю, например, там 64 ложки, вот хорошая такая доза, и замешиваю как в густое тесто с медом. Потом разделяю на все эти шарики там через весы. И потом эти шарики ем по одному шарику, он прям, ну, практически заглатывает. То есть я его беру, разжевываю и забиваю. Очень удобно. И еще очень классно, обратите внимание, вообще обратите внимание на вот то, что я вам сейчас скажу. Еще помимо тройчатки, я стараюсь еще вечером по 1 чайной ложке в стакан с водой и выпивать. Это кора осины, чайная ложка черного ореха перемолотого и лисички сухие. Вы знаете, это очень мощное антипаразитарное средство. Кора осины, она вообще энергетически еще пласт чистит. И, кстати, если у ваших детей температура, вот, первое, что нужно дать, заваренная вот эта вот кора осины, очень хорошо сбивает температуру, но это натуральное средство, это не химия, которую вы ребенка впихиваете. Вот, попробуйте, это тоже работает. У меня просто был момент, когда я сейчас вытягивала ребенка, мне отдали переночевать ребенка, а он очень сильно заболел. Ну, за ночь мы сняли температуру, вот как раз корой осины. И, как, кстати, слабительными, вот про что я говорила. Вот, 4-летнему ребенку он наутро уже был как новенький, а была температура 43, чтобы вы понимали. Вот. Значит, кора осины, черный орех и лисички. По одной чайной ложке в стакан и на ночь выпивайте. Очень классная антипаразитарка. И напомню о том, что 30 или 40 дней в идеале надо гнать паразитов, потому что паразиты выходят только в активном состоянии, а у них инкубационный период, то есть в яйцах они находятся по 15 дней. Поэтому выгонять надо, когда они уже вылупились. Вот. Поэтому предостережение. Остановитесь пить таблетки, если вы заболели жестко. Сначала пройдите какую-нибудь антипаразитарную чистку, любую. Просто попробуйте. Это натуральные вещи, а не таблетки химические, которые влияют на полный образ вашего организма. Не садитесь на гормоны. Тоже очень опасная штука. Сразу начинать гормоны гормонами выравнивать. То есть показатели – это не все. Нужно добиться причины. Ребята, это паразиты, я вас уверяю. Сделайте антипаразитарную чистку, потом проверьте на гормоны заново. И после очищения ваше питание изменится в более легкую и полезную сторону, потому что пищевые привычки у вас изменятся. Потому что именно паразиты диктуют нам наши пищевые привычки. Вот. И чем чище вы от паразитов, тем меньше гадости вам хочется употреблять. Изучайте ваш организм и обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если решите какие-то антипаразитарные чистки употреблять. А с вами была я, Анна Данрой, и моя программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за вопросы. И в завершение часа I like to move it real to real. А я к вам вернусь в 18:00. Сегодня я с вами в вечернем Чехове.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Я не знаю.

0: начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: еще кипятитесь? Тогда мы идем к вам. Следить за своими эмоциями – штука полезная. Но рано или поздно чаша терпения переполнится, и будет плохо всем от слова совсем. Поэтому давайте выход эмоциям и чувствам. А что тут плохого быть настоящим? Только каким быть настоящим? Тоже выбор. Но мы же помним. Не знаешь, как поступить? Поступи как добрый человек.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ничто не вечно под луной, и этот день пробежит стремительно. Поэтому берегите свое драгоценное время и упаковывайте его в эмоции, впечатления и события. И, конечно, проживайте свои лучшие мгновения под хиты на любимой волне.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Оказывается, почти половина граждан боится, что их аккаунт взломают. Каждый пятый беспокоится из-за утечки личных данных. А 17% опасаются шантажа в соцсетях. 13% не хотят столкнуться с публикацией личных фотографий или компромата. Вот как-то так.

0: планета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать

0: ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
2: Спасибо всем за внимание. С вами был

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Президент России Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В лесной кодекс вносятся изменения, разрешающие обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам, под деревьями, в рекреационных лесах, при условии, что это не потребует сплошной или выборочной вырубки. Нововведение касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, беседок, навесов, лавочек, туалетов, объектов освещения и урн. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики, сказано в сообщении. В ведомстве также отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. И в завершении выпуска. Пермский автопроизводитель «Русабалт», возродивший историческую дореволюционную автомобильную марку, выпустит представительский седан. Об этом корреспонденту газеты «Ру» рассказал официальный представитель компании. Это будет полностью электрический седан представительского класса с полным приводом в базовой версии. Кузов автомобиля мы планируем выполнить из нержавеющей стали. Расчетная мощность силовой установки составит 550 лошадиных сил, рассказали в пресс-службе компании. По словам представителя «Русабалта», выход новинки на рынок запланирован на 2027-2028 год. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16.
8: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
9: Снова добрый вечер. Сегодня с вами в вечернем Чехове я одна, Анна Донрой. И для тех, кто сегодня уже был в моей программе «Полезный настрой» с Анной Донрой, с 3 до 5 каждый четверг, как обычно, я провожу. Я надеюсь, меня, вас будет немного. Ну, а кто сегодня на моей программе не присутствовал, тогда всем добрый день, добрый вечер. Постараюсь этот сделать вечер, как всегда, максимально стильным, максимально комфортным, максимально информативным. Вот. И, кстати, хотела сегодня сказать большое спасибо всем, кто участвовал со мной в переписке, кто был сегодня со мной слушателем в моей программе. Сегодня у нас тема была «Паразиты». Я очень надеюсь, что я сделаю все-таки такой формат, что я буду скачивать видео, аудиосообщения, аудиоэфиры и опубликовывать на нашем сайте в Комете ВКонтакте. Потому что очень многие задают вопросы уже после эфира. Вот сейчас пришли сообщения на телефон, и очень много вот мы с женщиной уже обсуждаем с Татьяной. Татьяна, спасибо большое, что присутствовали. Спасибо, что интересуетесь. Спасибо, что интересуетесь своим здоровьем. Для меня такие люди вообще очень ценны. Вот. Очень много практических советов дала, они действительно работающие. Вот. И мы сейчас с Татьяной уже в личном общении. Я ей даю как бы уже там совет, рекомендации, как лучше сделать, что, какие дозировки и так далее. Поэтому слушайте мои программы, они действительно полезны, потому что все основаны на собственном опыте. И с вами я, Анна Донрой. Сегодня мы проведем с вами вечер до 20:00. И по телефону 8-916-244-0044 я буду принимать ваши заявки на песни. А также, если есть кого поздравить с днем рождения и какие-то пожелания на выходные, может быть, есть у кого-то какие-то приглашение, может быть, кто-то куда-то идет. Например, вот я знаю, что у меня подруга в Мелехово едет в театр это в пятницу. Я, кстати, Мелехово рекламирую вот просто потому, что я его очень люблю. Есть какие-то моменты просто вот от души, которые я говорю, да, и мне очень хочется этим поделиться. Я, например, в пятницу еду в театр в Москву, театр на Таганке. Вот. Смотреть «Превращение». Это мюзикл какой-то новый, говорят, очень классный. Ну, надеюсь, что нам понравится. Причем решили прокатиться своим ходом, потому что что-то машины прям надоели. Вот. Решили прям проехаться, прокатиться просто на общественном транспорте. Вот. Так что мы поедем с подругой путешествовать. Если у кого-то какие-то есть пожелания, комментарии, если есть какие-то... Ну, опять же, песни. То есть я буду ставить свои песни, которые нравятся мне. Очень надеюсь, что они понравятся и вам. Но, чтобы этот вечер сделать максимально комфортно для вас, я принимаю заявки на песни и буду очень рада с вами быть в контакте. Еще напомню, раз телефон 8-916-244-2044, это радио Комета 92.6 FM, или если у вас есть смартфон, то можете скачать приложение Яндекс.Радио и слушать нас в любой точке мира, не только в Чехове, потому что диапазон у нас волны только в городе Чехов. Вот, поэтому ждут вас заявки на песне. С вами Анна Донрой. Сегодня в вечернем Чехове до 20.00. Не переключайтесь, будет много интересного, много новостей. Еще расскажу, куда я иду в субботу, и, возможно, многие из вас из Чехова ко мне присоединятся. А я уверена, ко мне обязательно кто-нибудь присоединится. Итак, Анна Донрой, вечерний Чехов. Не переключайтесь, после рекламы я к вам вернусь. Сейчас Зиверт, «Эгоистка». Мой плейлист. Я у вас сегодня не только ведущий, но и диджей. Наслаждаемся, улыбаемся, поднимаем настроение себе и нам, и другим слушателям. Жду от вас заявки. Скоро к вам вернусь.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами сегодня я, Анна Донро. Я сегодня одна и постараюсь ваш вечер, как всегда, сделать максимально музыкально комфортным. А для того, чтобы еще усилить комфорт музыкальный, я предлагаю вам присылать свои заявки. Одна заявка у нас уже есть. Я ее прочитаю в конце выхода. Вот. И обязательно уже прямо после того, как мы с вами проговорим, после моей болтовни, как раз эту песню я обязательно поставлю. А сегодня я хотела вам напомнить о том, что по поводу наших праздников. Вы знаете, как говорится, что бы там ни происходило в этом мире, существуют праздники, которым я все равно как-то присматриваюсь, придерживаюсь, поднимаю себе настроение. И, в принципе, хочу даже перепрыгнуть сегодняшний день, да, потому что хочу перепрыгнуть на 8 августа. Вот 8 августа меня в эфире не будет, а про праздники вряд ли кто-то расскажет. Поэтому я сейчас хочу рассказать про праздник, который будет в субботу, 8 августа. Итак, основной праздник, который меня зацепил, это российский праздник, день

вторника. Это общероссийский профессиональный праздник тренеров, преподавателей физической культуры, спортсменов и всех, кто занимается развитием массового спорта. Отмечается во вторую субботу августа. Вот как раз 8 августа это будет вторая суббота. Поэтому в день этого праздника, внимание, кто меня сейчас слушает, мы с чеховской командой, просто вот команда, собранная с улицы, просто кинули клич по всем друзьям, товарищам. И 8 августа в 9 часов утра, ну мы собираемся где-то там без 15, 9, половина 9, мы побежим 5 километров в губернском лесу, в парке «Губернский лес». Вот. Кто не готов бежать 5 километров, как я, например, я не готова бежать 5 километров. Я максимум бежала 3 и не уверена, что и 3 сейчас пробегу. Поэтому для тех, кто, в принципе, хочет подвигаться, пообщаться, познакомиться, отпраздновать День физкультурника достойно, не пролежать на диване там, да, с бутылкой пива, потому что это суббота, да, или там не проторчать в огороде. Ну, огород — это тоже благое дело, но не День физкультурника далеко. Вот. Поэтому я всех приглашаю, кто меня сейчас слышит. Мы встречаемся около арки, вход в Губернский, это Земская 21 со стороны вот этого дома, то есть это конец Губернского, если из Чехова смотреть, это поворот на Репниково, вот оттуда заезжать ближе, где рынок маленький, вот, где автомойка, где поворот на Репниково. Поэтому кто хочет пробежать или пройти со скандинавскими палками, или пробежать и пройти не 5 километров, а 3, как я, например, планирую, хотя хочу, конечно, 5, но не знаю, может быть, буду и бежать, и ходить, посмотрим. То есть здесь нет соревновательного момента, здесь нет, как бы, кстати, будут сюрпризы. Мы накрываем такую полянку, там легкую, там фруктики, чаек, вот, поэтому кто придет, я думаю, может вместе потом познакомиться. И, кстати, вот эти вот, сейчас мы будем открывать беговое движение в городе Чехово, будем бегать каждую субботу с 9 утра. И вот это вот беговое движение я пока не озвучиваю. Это достаточно известное движение. Вот, но пока не могу его рекламировать, потому что, ну, оно социальное, оно бесплатное. Я сделаю рекламу попозже, когда мы уже его будем открывать. Потому что пока мы только собираемся, а пока, как говорится, на нет и суда нет. Вот. Тогда откроемся, тогда я расскажу. А пока мы просто бегаем. И День физкультурника я предлагаю отметить вместе с нами 8 августа в 9 часов утра. Вот, в парке Губернский, где арка около Земской 21. Пожалуйста, присоединяйтесь. Любого вообще уровня развития люди. У нас даже инвалиды пойдут. Пойдут. И поедут на колясках. Один мальчик, я знаю, приедет. Поэтому здесь просто за движение. За движение, за общение. За общение людей, которые хотят общаться в здоровье. Вот. Многие придут, которые даже курят, вот я знаю, да, но уже готовы бросать курить. Поэтому приходите, присоединяйтесь, будем вместе общаться. И после вот как раз пробежки мы накроем небольшую полянку, пообщаемся, познакомимся, чтобы привлечь максимально интересующихся в спорте, в здоровом питании. Вот. И приходите в разных массах тела. Не бойтесь своей фигуры, если вы там только на стадии сбрасывания лишнего веса. Приходите, будем ходить, будем двигаться, будем знакомиться, будем жить полезно, здраво и распространять эту энергетику в нашем городе Чехов. А сейчас Игорь для жены Ирины просит поставить песню «Королева» Леонида Агутина. Игорь, очень классно. Ирин, очень классно, когда муж ставит для жены такие песни. «Королева». Агутин Леонид прямо сейчас. Не переключайтесь, с вами Анна Донрой. Я скоро к вам вернусь после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донрой. Сегодня до 20.00 постараюсь поднять своим присутствием на этом радио вам настроение. И вот мне уже летят отзывы. Знаете, вот сейчас читаю, мне, честно говоря, до мурашек, до таких вот полуслез. Я просто чуть-чуть свою историю про радио расскажу. Я позвонила директору радио и сказала, что я хочу проходить практику. То есть я не собиралась здесь надолго задерживаться. Я училась в школе на Шаболовке, телерадиоведущих. И просто решила, что, ну, вот если вдруг меня на практику возьмут, было бы здорово. Все рядом с домом. Вот, вы знаете, меня затянуло. Мне очень нравится на радио работать, потому что я вообще не понимала, мне надо тут, не надо находиться, как, что пойдет, не пойдет, как бы все равно, при всем при том, что я давно уже веду общение с людьми, я вообще давно работаю, ну, как бы я всюду медийная личность в том плане, что я всегда на публике, всегда на сцене, то есть у меня нет какого-то страха, но могу сказать, что когда подходишь к микрофону, он всегда какой-то такой мини-трепет присутствует. И когда я начала работать здесь, когда начала уже здесь практиковаться, то у меня очень много отзывов начало приходить от моих знакомых, близких, которые не знали, что я здесь. Меня начали узнавать в такси, меня начали узнавать просто по радио. Потом мне перезванивают, говорят: Таня, ты на радио? Слушайте, ну, такой момент популярности, он, наверное, все-таки имеет свое место в жизни, но здесь, наверное, не об этом. То есть я всю жизнь популярна, мне это уже, как бы, знаете, нигде не цепляет. То есть я везде, где-то там в соцсетях и в театре, где только не играла, где только не была. Здесь такой момент, вы знаете, когда летят отзывы вот такого плана. Вот сейчас мне Маша Малышева написала. Маша, вообще безумно рада этому сообщению. Ань, привет, слушаю тебя по радио и балдею. Ты молодец, так держать. Песни на радио поменялись, приятно. Стало слушать. Супер, рада за тебя. Маш, спасибо тебе огромное. Присоединяйтесь к заказу музыки, которая может точно так же вместе со мной улучшить настроение наших радиослушателей. Вот такие сообщения, вот такие отзывы мне дают направление о том, что я на своем месте. Вот, я на своем месте, и мне действительно это нравится. И могу вам сказать, что когда плохое настроение, и ноги вообще не несут на радио, и никуда, и хочется кого-нибудь убить. Вот, а сейчас это у всех часто, потому что, ну, и глушат, и состояние, и то, что в мире происходит. Не будем углубляться, не самые лучшие времена переживаем, поверьте. И я тоже, как человек,

0: человек, который умеет поднимать другим настроение, могу похандрить. И когда я прихожу на радио, то здесь этого делать просто нельзя. И за счет того, что я 2 часа поднимаю настроение вам, я поднимаю настроение себе. И это говорит о том, что мы сами себе можем поднять настроение. Попробуйте, если вы не можете поднять настроение себе, поднять настроение кому-то из ваших близких, например, вашим детям. Вы понимаете, что они же не виноваты в том, что вам не заплатили зарплату, что вам там задержали зарплату, да, что у вас маленькая зарплата, что там кто-то в аварию попал, что вообще в мире творится. Поэтому попробуйте переключиться, попробуйте поиграть, побудьте актером в этой жизни. И поверьте, рабочий инструмент. А я вам даю только рабочий инструмент. Когда приходят такие сообщения от моих знакомых, ну, это прям классно. Маш, спасибо тебе еще раз огромное. И у нас заявочка одна пришла. Алена и Ирина поздравляют с днем рождения своего брата Алексея. Ему сегодня 55. Мы все вместе слушаем наше любимое радио. И будь счастлив, милый братик. Мы всегда с тобой и всегда рядом. И они для братика заказали песню «Там». Это песня поют Инна Маликова и «Новые самоцветы». Перепевают песню одного из популярных артистов. Сейчас вы ее обязательно узнаете. И Алексей Уваров, кстати, вот они дописывают Алексей Уваров. Я присоединяюсь к поздравлениям. Ирина и Алена, будьте счастливы. 55 – это начало жизни. Ну, я считаю, мне будет в сентябре 50. Я вот никогда себя так молодым не чувствовала, правду вам говорю. А для того, чтобы еще больше омолаживать свой организм, приходите в субботу с 9 до 10 утра в парк Губернский, где арка, центральный вход, со стороны, где поворот на Репниково, мы побежим 5 километров или пойдем, или просто поприсутствуем и посмотрим, как люди общаются. В общем, присоединяйтесь к спорту. Не переключайтесь, с вами Анден Данрой. После рекламы я к вам вернусь и буду вас снабжать хорошими новостями. Песня «Там», Инна Маликова и «Новые самоцветы». Поехали!
1: Там.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: И продолжаем «Вечерний Чехов». Уже 1 час пролетел незаметно. А я еще ничего вам даже толком и не сказала интересного. Ну, хотя нет, очень много интересного сказала. Еще даже вот меня похвалили. И, кстати, так интересно, вдогонку к словам Маши Малышевой. Маш, спасибо тебе еще раз большое. Кстати, для тебя я сейчас поставлю обязательно песенку после этого выхода. Мне еще написал Антон Евгеньевич, наш теперь постоянный слушатель. Он пришел от меня, потому что мы с ним работали в свое время в компании «Хайцер». Это компания по оборудованию отопления. Вот, я там 3 года проработала, Антон что-то проработал уже около 20 лет, поменял сейчас. Но, тем не менее, мне очень приятно, что из моей прошлой жизни меня помнят люди, меня слушают люди в Москве. А теперь это делать очень удобно, потому что мы появились на Яндекс.Радио, и, скачав приложение себе в телефон, вы можете вывести на колонку, то есть не будет помех, 92.6 FM. Это только для тех, кто в городе. А если вы находитесь вне города или в другой стране, вы можете через приложение Радио Комета слушать. Мы, кстати, из всех радио, там самое громкое радио. И если кто-то хочет поднять настроение всем радиослушателям, как это стараюсь сделать я в эфире, вы можете это сделать по телефону, прислав свою песню для того, чтобы я ее поставила. Это можно сделать по телефону 8-916-244-0044. У нас есть мессенджер Макс. Вы можете это присылать в смс-сообщениях. А когда звучит музыка, я вас уверяю, я даже могу взять трубку и с вами поговорить. Так, у нас пришла одна заявочка. Я ее озвучу уже потом. Обязательно. Сейчас, да, потом озвучу, потому что сейчас у нас будет песня для Маши Малышевой. Вот. И что я хотела сказать. Я не люблю рассказывать про погоду. Вот. Я не люблю рассказывать про погоду. Это Оля на прерогативе. Оль, к сожалению, сегодня нет. Олечка, я без тебя скучаю, если ты меня слышишь. Но я хотела рассказать про магнитные бури. Это моя интересная тема. Почему? Потому что очень часто люди заболевают, да, хандрят. Настроение, состояние, там, температура, перепады давления, да. В общем, разные всякие штуки происходят с людьми. И оказывается, это магнитные бури. Вы знаете, наверное, даже вот общих тонкостей мне и знать не надо. Магнитные бури, они очень много объясняют. И, кстати, сегодня первый день магнитных бурь с 6 по 8 августа. И, кстати, 8 августа для того, чтобы у вас магнитные бури прошли лучше. Я, когда мне вообще плохо, я сразу иду в спорт. Либо я отжиматься начинаю, либо приседать, либо бегать, либо ходить, либо плавать. Но по-любому, либо даже просто на турнике висеть, но какие-то физические нагрузки использовать. Классный инструмент, рабочий. И вот, кстати, вот рассказывают, что ожидается полный космический штиль, магнитосфера Земли останется

спокойно. Это 6 августа. Но спокойная ситуация сохранится и завтра. Вот. Так что в целом, вероятность возникновения магнитной бури остается крайне низкой. Поэтому 6, 7 и 8 число августа отдыхайте спокойно. Кстати, я думала, магнитная буря оказывается как раз наоборот. Вот, так что я вас успокаиваю, все хорошо, не дергайтесь. Вот. Ну, а кому плохо, я говорю. У нас, кстати, очень много лесополосы в городе. И вот я в свое время спасалась, например, просто брала с собой термос, коврик для йоги. Не обязательно для того, чтобы йогой заниматься, для того, чтобы присесть там где-то около там под деревом. И ходила гулять в лес. Внюховский лес, пожалуйста, у вас есть. Теперь вот лесополосу в Губернском открыли. В нашем парке, в Чеховском, тоже неплохо. Вот. Поэтому больше двигайтесь, больше гуляйте. И вытягивайте себя за шиворот, потому что всем сейчас непросто. И сейчас Маша Малышева, я знаю, ты меня слышишь, моя хорошая. Я для тебя ставлю песню. Так вот про Антона ты не договорила, когда Маша мне написала, что меня приятно слушать, и Антон пишет, ты молодец. Вот, то есть Антон тоже заценил, что я молодец. Вот это прям знаки мне идут, что я сижу на своем месте. Спасибо всем большое. Вот, и для Маши Малышевой прозвучит сейчас песня «Поверь в себя», а не музыка, Маш. Поверь, наконец, в себя. Тоже себе эту песню пою каждый день, чтобы поверить в себя и делать в этой жизни самые нужные вещи для того, чтобы сделать этот день, чтобы сделать этот мир ярче. Итак, прямо сейчас «Поверь, наконец, в себя», Аня для Маши Малышевой.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И один час вечернего Чехова благополучно пролетел. У нас еще остался целый час. С вами я, Анна Донрой. И поднимаю вам настроение своими хорошими новостями, полезными какими-то штуками всякими разными, да. И спасибо большое за заявки, которые вы присылаете. У нас прилетело несколько заявочек на пенсию. Обязательно на пенсии. Несколько заявочек на пенсию, чем вам слушать. Вот. На песни, которые я поставлю обязательно после этого выхода. А сейчас я хочу рассказать о небольшом чуде, которое произошло с моим другом буквально несколько минут назад. Мы сейчас с ним переписываемся. Он у меня взял собаку. Андрей мой друг, я уже много лет с ним дружу. Он у меня взял собаку еще, наверное, лет 5 тому назад, когда у меня были первые щенки у моей собаки, девочки. Вот, и решили, у него завелись в доме мышки, и он решил взять кошечку. Взял кошечку, и, к сожалению, кошечка попала под машину, наверное, пару недель назад. Мы тут вместе, в общем, с ним там проплакали все это. И я ему уже несколько дней пытаюсь какую-то кошку найти, котенка. Причем они мне выходят там, то от одних подруг, то от других, и прям похожи на ту, которая у него была. Я и так и сяк, говорю, Андрей, ну давай, первые дни он прям вообще никак. Потом тут несколько дней назад мне говорит, ну ладно, Ань, давай, что там, присылай фотографии. Прислала, на следующий день мне говорит, не готов. Ну, не могу, говорит, еще на глазах у него сбили кошку. Ну, в общем, тяжелый такой случай. Как бы, и, в общем, тяжело. И тут он мне, я ему еще сегодня, мне котенка показывает. Я говорю, Андрей, слушай, ну вот еще один котенок, вообще, ну, очень классный. Видео присылаю там все ему. Он говорит, Ань, не поверишь. А у него собака шпиц. Ну, то, чтобы вы понимали, маленькая шпиц собачка. Уже привыкла жить с котом, ну, с кошечкой. И она говорит, не поверишь, мне собака откуда-то принесла котенка. Я говорю, в смысле принесла? Она у него во дворе только гуляет, больше ниоткуда, никуда нет. То ли подбросили, то ли кто. В общем, собака нашла котенка, вообще даже, наверное, вот только родившегося. Он уже там поехал, купил. В общем, просто, я говорю, от меня не заходили котята. Она просто принесла сама котенка, положила там где-то в кабачки на улице. Он там сейчас с ним нянчится. Представляете, какие вещи бывают? Как говорится, пути Господни неисповедимы. Я говорю, не от меня принял, так от собаки. Теперь точно не отдашь. Он говорит, ну куда я теперь ее отдам? Вот, так что от меня не взял, теперь принесли. Вот только что мы с ним переписывались. До слез просто тронуты вообще всеми этими моментами жизненными, да, когда вот животные сами напрашиваются к себе в жизни. Кстати, вот я уже неоднократно говорю, буду вам своим волонтерством, своим зожничеством надоедать в эфирах, потому что, ну, я считаю, это такая неотъемлемая часть жизни каждого человека, творить в этой жизни добро. И призываю всех поиграть в такую игру со своими детьми, родными, близкими, друзьями. Отмечать каждый день, сделать какое-то доброе дело. Вот минимально, но сделать. Даже машину пропустить вот на дороге, да, или там помочь кому-то перейти через дорогу, помочь сумку донести, улыбнуться, сказать приятное слово, это тоже доброе дело. И вот я сейчас всех призываю, у нас есть в Булычево такой приют, называется «Лохматая душа». Я понимаю, что сейчас деньги нужны не только на собак, но и тем не менее люди, которые занимаются собаками, я не считаю, что они делают что-то неправильно. Вот там 3000 животных, «Лохматая душа», она есть в навигаторе, можете доехать посмотреть, кстати, после моих выходов в эфир. Очень много помогли деньгами и очень много выручили, потому что зарплату рабочим как раз заплатили за счет того, что люди вот искали в интернете. Просто много фейков, поэтому, если интересно, Анна Донро, ищите меня во всех соцсетях, я обязательно скину вам контакты, можно на фонд платить, там оформлен фонд, можно платить лично на хозяйку. Вот, можете съесть, просто посмотреть и взять животного. Кстати, на этих выходных моя подруга с сыном взяли собаку из приюта. Ну, я там рыдала, короче, двое суток я там рыдаю, когда после этих приютов приезжаю. Но всех вообще принуждаю к этому, принуждаю прям, да, уговариваю. Вот, ребят, не уставайте творить добро. Слова Антона Павловича Чехова. Этим живу и буду жить. И разочаровываюсь иногда в людях, которым даю добро, да. Но я буду все равно верить людям. Я все равно буду творить добро. И я очень буду стараться, что все-таки в моей жизни появятся те люди, которые это оценят. Хотя там оценят, свыше оценят. А других оценок, в принципе, мне не надо. Делаю это только для того, чтобы самой радоваться этой жизни. И сейчас песня для Сергея, первая песня для Сергея, которую мы пишем, это «Я любовь» 7Б. Сергей, следующие песни обязательно для вас прозвучат уже.

0: hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Телвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
6: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: И продолжается «Вечерний Чехов». Анна Донрой продолжает этот эфир. С вами я еще 40 минут. И продолжаю вам дарить хорошее настроение своими музыкальными песнями. И большое спасибо Сергею. Он очень много песен сейчас заказал. Я, вы знаете, Сергей, сейчас прослушала песню, пока их скачивала, и к себе в копилочку добавила. У меня есть прямо в телефоне. Я веду плейлист, еду где-то слушаю, какие-то радио подслушиваю, какие-то эфиры, темки. Ну, такое, знаете, для вас, чтобы сделать это радио максимально комфортным. Вот. И вот эти песни ни разу не слышал, которые сейчас будут звучать в эфире, которую я озвучу прям буквально сразу после нашего моего выхода. Вот, взяла себе в копилку. Спасибо вам большое. Открывайте для меня новые грани музыкальные, музыкальных композиций. Вот, кстати, когда я училась в школе на Шаболовке на телерадиоведущую, нам там говорили такую вещь, что есть песни, а есть музыкальные композиции. Надо уметь различать. Слушайте, ну для меня все музыкальные композиции, никого не хочу обидеть. Вот, поэтому музыкальные композиции. Спасибо вам большое. Сегодня хочу пробежаться по приметам. Сегодня днем Бориса и Глеба. Ну, какой-то там такой святой праздник. Вот. И сегодня некоторые приметы. Я люблю, вы знаете, читать приметы не для того, чтобы прям заморачиваться, что вот так, значит, вот так и будет. Я читаю хорошие приметы, и когда ты начинаешь им радоваться, то, значит, скорее всего, так это и будет. Все к лучшему. Плохие приметы я мимо пролистываю. Кстати, также я и на сонники смотрю. У меня по соннику очень часто сбываются... сны. Не как вещи, например, там приснилось, что я там на концерт сходила, я на концерт пошла. Нет, а именно вот что этот сон значит. Да, там приснились какие-то собачьи экскременты. Слушайте, вот прям падают деньги. Вот всегда. То есть рабочие такие.

такие моменты. И я всегда, если сонник читаю, я всегда хорошее оставляю, плохое прям пролистываю, думаю, нет, все, все, что плохое, это все хорошо, значит, все к деньгам, все прекрасно. Ну, так и по приметам то же самое. Значит, сегодня 6 августа, если ясный и теплый день, как у нас сегодня, запомните это, значит, вторая половина августа будет преимущественно сухой, о чем, собственно, говорит наш гидрометцентр. Я уже пролистала. Редиску посадить некогда. Хочу редиску посадить уже под финал. Всегда в августе сажаю, но, видимо, придется еще подождать. Вчера, кстати, сделала огородные работы. Так интересно. Вышла просто, ну, почистить чуть-чуть участочек. А насажала там уже шпинат на осень и лук зеленый. И что еще посадила? Руколу посадила, шпинат, руколу, кинзу посадила много, вот, так что прям как по весне. Я, кстати, очень много сажаю зелени, вот для всех, кто любит зелень, все там, ой, а я там петрушечку посадила, ну, петрушку, ладно, она там, ее срезаешь, она растет, там рукола то же самое, например, вот я свекольную ботву сейчас стала сажать, она быстрее, чем салатный лист, он потом горький какой-то становится, я сажаю свекольную ботву на зелень, то есть именно не мангольд, которая листовая свекла, а просто свеклу беру и вот семенами без прореживания сажаю. Вы знаете, очень вкусная. Она как шпинат. Она нейтральная по вкусу и очень классно ведет себя в салате. И когда она маленькая, она очень мягкая, очень комфортная. Так что всем рекомендую. Я ее в смузи закидываю и вот в салаты. Очень мой личный лайфхак. Может быть, кто-то этим пользуется. Тогда уж простите, но вот кто нет, то тогда вот вам подсказочка огородникам. И вот сейчас я вообще нон-стопом зелень сажаю. Я, например, вот слушайте, хотела про одно вот все-таки радио это мое. Начала про одно, про что-то там, про песни, закончила все-таки огородом, да, вот. Вот поболтать это мое. Все-таки я на своем месте. Расскажу потом, кстати, инструмент, как саму себя разговорить. Очень интересная тема, можно с друзьями поиграть. Поговорить ни о чем. Ну так вот, я сажаю зелень, несколько заходов, например, я руколу посадила, она у меня только взошла, я тут же соседнюю грядку еще засеиваю. Только кинза взошла, прям буквально сантиметров 5, я еще кинзу засеиваю. То есть у меня свежая зелень постоянно. Кстати, вам тоже рекомендую, потому что, ну, дешевле купить семена и посадить, да, чем это все потом покупать в магазине, который выращен на химии. Я из удобрений ничего на участке не использую, кроме золы. И вам искренне рекомендую. То есть зола и все. Вообще. Иногда муравьев там сбоку подсыплю. Забыл, как это называется. Бросом. Вот. Но это прям совсем в уголочке. Ну и, в общем-то, продолжается наш вечерний Чехов двумя композициями для Сергея. Сергей, еще раз спасибо вам за вещи, которые вы мне открываете музыкальные. Это группа «Ладони после 11» и «Ундервуд. Собаки на заднем дворе». Прям две подряд песенки для вас. Потрясающие. Вместе с вами сейчас буду наслаждаться. Возвращайтесь ко мне после рекламы. С вами Анна Донрой и вечерний Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов». С вами несменная на сегодняшний вечер Анна Донрой. Я, кстати, сегодня тут с 3 часов. Сегодня еще напоминаю о том, что моя авторская программа проходит каждый четверг с 3 до 5, где я делюсь полезностями, да, то есть полезный настрой с Анной Донрой говорит сама за себя. То есть все полезные вещи, которые я использовала на себе, прошла этот опыт и обязательно с вами буду делиться в этих программах. Если у кого-то есть какие-то темы, я, кстати, приглашаю гостей в студию, вот, тщательно проверяю их, да. То есть, ну, у меня и друзей хватает, тех, которые заслуживают того, что они пришли на радио и поделились своими какими-то трансформациями, какими-то идеями, чтобы улучшить этот мир, улучшить наш город. Вот. Но если у вас есть какие-то интересные экземпляры, я их так называю, которые готовы поделиться своими позитивными моментами на нашем радио, с удовольствием буду с ними беседовать и приглашать. Ищите меня во всех соцсетях. Я Анна Донрой, я везде одна. Либо пишите на радио «Комета» по телефону 8-916-244-00-44. Пишите, что это там Анне Донрой, передайте мой телефон, я обязательно с вами свяжусь, и мы с вами обсудим тему, с которой вы можете прийти к нам на радио или порекомендовать кого-то из ваших близких. Буду вам за это очень благодарна. Вот. Сегодня была тема «Паразиты», и очень много людей откликнулись, писали, и потом мы переписывались. Очень приятно, что мои программы слушают, пусть несколько человек пока, но, тем не менее, это очень полезные вещи, и я очень рада, что есть люди, которые хотят развиваться. Кстати, недавно рассталась со своими двумя друзьями очередными, не поругалась, просто рассталась, потому что, ну, как бы сказать, что люди не хотят развиваться. Для меня очень важно, когда человек рядом со мной хочет что-то менять в своей жизни в лучшую сторону. Если люди только привыкли ныть, там, всех винить вокруг, да, а почему вот он так поступил, а я не могу понять, почему он так поступил. У меня вот эта фраза, она меня прям вообще вот, ну, выкручивает. Что значит, вы не знаете, как он так поступил? Да зачем вам вообще лезть в голову другого человека? Если вы не знаете, зачем так человек поступил, вы можете это либо принимать, да, и оставлять как бы рядом с собой этого человека, либо если вы радикально вообще не понимаете и не хотите понимать, то зачем вам ответы на вопросы от него лично, почему он так поступил. Я от таких людей просто тихо отхожу. Мне так проще. Я не хочу залезать никому в голову, я не хочу никому давать каких-то советов, если люди не спрашивают. А есть вот люди, например, у меня тут друг 6 раз за вечер одного совета спросил, что мне делать с этой девушкой. Я 6 раз ему ответила свое мнение, что выбор надо сделать тебе самому. Вот. И уже уходя, он такой: «Ань, ну что мне делать?» Я говорю: «Кобыли приделать». Я говорю: «Ну что мне надо сказать?» В общем, вот таких людей, это я называю якоря, с которыми, ну, как просто тебя тянут на дно, которые не слышат, о чем ты говоришь, которые просто вот, ну, как бы просто рядом, потому что, ну, наверное, подсасывают твою энергию. Не дам подсосать никому свою энергию. Я лучше вам буду раздавать свою энергию с эфиров радио «Комета», потому что я получаю отсюда вообще абсолютно шикарный выхлоп, абсолютно отзывы людей. И мне это больше нравится. И вот я хотела как раз по приметам сказать. Начала с примет, закончила огородом. В общем, я, конечно, мастер поболтать. Вот, сейчас я вам по приметам еще расскажу. Так вот, если сегодня ясный теплый день, вторая половина августа будет преимущественно сухой. Про что я говорила, что редиску не могу никак посадить. И все, меня унесло в огород. Вот, дождь начался ранним утром. Зима ожидается снежной, сравнительно мягкой. Ребята, очень классная примета, если она сработает. Потому что я очень люблю снежную зиму. Очень люблю снежную зиму, потому что я обожаю чистить снег в купальнике. То есть минут 30-40 я свободно в купальнике выдерживаю на улице вообще при температуре минус там 20. Вообще легко. И уверяю вас, кто, в принципе, закаливается или хочет закаливаться, вы тоже это выдержите. И вот сегодня утром, когда я встала, я пошла гулять с собаками, заморосил дождь. Поэтому зима ожидается снежной, сравнительно мягкой. Очень классно. А мягкая, я думаю,

больше минус 30, меньше минус 30 не опустится, поэтому очень все здорово. Роса не высыхает до полудня, это не наша. Ну, в общем, там все классно. Там улитка прячет там голову в раковину, пусть прячет, ничего. В общем, все хорошо у нас, ребят. Хорошая снежная зима, вторая половина августа будет теплая. И хорошая музыка на радио «Комета». И следующая песня будет Нюркина. Песня от Пелагеи. Для Сергея, опять же, Сергей, спасибо вам за новое открытие в моем музыкальном репертуаре. Нюркина песня «Пелагея» прямо сейчас. Я скоро к вам вернусь.

Это песня Modern Talking, You Can Think, You Can Want. Я поставила для Андрея Чудайкина, для нашего руководителя спортивного движения, для наших беговых и спортивных выходных в субботу в 9 утра. Мы все бежим 5 километров или идем, или просто присутствуем и общаемся в парке Губернский. Присоединяйтесь.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И в завершении эфира «Вечерний Чехов», который я провела с вами одна сегодня в гордом одиночестве, Олечка Ольхова, мне тебя сегодня очень не хватало, не с кем было прогнать, но я старалась в любом случае сделать ваш вечер максимально комфортным, максимально музыкально комфортным и музыкально комфортным по своей болтовне. А я такая заядлая зожница, которая буду напирать, буду агитировать, буду всех стараться на путь истины наставить. И напомню о том, что в субботу мы все бежим в 9 часов утра, где арка «Губернский лес», это около Земская, 21 дом. Вот, всех призываю, кто не хочет бежать 5 километров, а я, например, не хочу бежать 5 километров, но я пойду, буду их проходить. Вот, и будет какой-то небольшой пикничок, поэтому всех призываю. И еще пришла одно сообщение мне от Андрея Чудайкина. Андрей Чудайкин — это мой новый знакомый, который организатор как раз этого бегового движения. Пишет: «Привет, чудно знакомый человек вещает по радио». Вот мне интересно, чудно или чудно? Ударение Андрей не поставил. Но тем не менее, Андрей, в общем, я поняла, что ты меня рад слышать. И, кстати, по поводу, сейчас еще от Андрея мы закажем песенку, передадим привет обязательно. А еще я хочу сказать, мне тут тоже написали, говорит: «Ань, как ты вот так много разговариваешь, тебя остановить невозможно». Вы знаете, я раньше достаточно, я не могу сказать, что я прям стеснительная была, но так много ни о чем разговаривать мне было непросто. Есть такое упражнение, я его проходила на курсах актерского мастерства. Садитесь в круг, например, со своими друзьями. Попробуйте, кстати, это сделать в какой-нибудь компании, на какой-нибудь там тусовке друзей. Садитесь в круг, да, это называется «Дурацкие вопросы». И по кругу задавайте друг другу вопросы. Например, а почему эти носки сегодня разного цвета? Ну, как будто они там разного цвета. И человек должен ответить не просто так, да, потому что там перепутал, да, а он минуты там на полторы, на две, на три должен прям придумать речь. И вот начинаешь болтать вообще, вы знаете, очень смешно получается, потому что надо без остановки это все говорить. Или там, например, почему Земля круглая, там, да, почему круглая, там, говорят, что вот она, оказывается, плоская, там, и погнали. То есть вот это очень классно, речевой аппарат твой раскрепощает, скажем так. Вот, и когда вы уже можете вот эти вещи все говорить,

уже там перед микрофоном, перед друзьями, вам же все равно что вообще чесать, вы просто там разговариваете на любые темы, и вас уносят то от одной темы к другой. Вот. Поэтому вот это упражнение очень рекомендую. Кстати, это с детьми очень хорошо для тех, кто вот разговаривает тяжеловато, да, или там стесняется каких-то. Начните это делать в семье, а потом это там добавляйте в свою компанию более каких-то людей, более таких уже менее знакомых. Итак, Андрей Чудайкин сегодня передает привет своей маме. Она у них сегодня в гостях. Чудайкина Надежда Николаевна. И для нее прозвучит сейчас песня «Я обожаю Юрия Антонова». Поэтому, Надежда Николаевна, спасибо вам большое, что вы заказали именно эту песню, потому что, ну, что-то как-то он мне не ставится. Вроде как бы я так посовременнее что-то ставлю, но я считаю, что Юрий Антонов – это прям очень крутой певец. И все его песни, абсолютно все, я очень люблю. И «Нет тебя прекраснее» будет для вас сейчас звучать эта песня. И хочу вам сказать, Надежда Николаевна, ваш Андрей – сын, потрясающий человек. Я его знаю буквально несколько дней, и я горжусь, что есть такие люди в нашем городе. 13 детей, 7 своих, 6 приемных, еще какие-то спортивные мероприятия, еще там всех подтаскивает. Рада быть в команде с Андреем. Андрей, я очень рада быть рядом с тобой. И с Лилей, пожалуйста, да, по-моему, Лиля, жена, если не ошибаюсь, просто тоже видела один раз, познакомилась с Лилей, по-моему. В общем, ребят, вам счастья, удачи, успехов и для Надежды Анатольевны песня «Нет тебя прекраснее». Юрий Антонов, на этой потрясающей, шикарной ноте мы заканчиваем мой эфир «Вечерний Чехов». Всем добра, пока-пока, до понедельника, до следующего «Вечерний Чехов». Я буду с вами вместе с Ольгой Ольховой. Всем до новых встреч.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова выбирают владельцы Танк, Хавел, Га, Комодо, Чанган и Ксит. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седан.

Hyundai Sonata, а теперь китайские кроссоверы KX7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чем будешь ты?
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: основан в 1584 году по указу Ивана Грозного. А он, как известно, просто так города не строил. Указ о строительстве крепости был подписан еще в марте 1583 года, а причиной была угроза нападения со стороны шведов. Город основали вблизи Михайло-Архангельского монастыря, и в честь него же и назвали. В 16 веке в устье Северной Двины активно велась торговля с англичанами и голландцами. Были сооружены многочисленные иностранные фактории, склады, амбары и избы купцов из Холмогор, Вологды и Москвы, приезжавших сюда на сезон навигации. Образовавшееся поселение получило название «Новые Холмогоры», а после вошло в состав нового города Архангельска. Путеводитель. Архангельск расположен на обоих берегах Северной Двины и островах Дельты в 30-35 километрах от места впадения реки в Белое море. До города можно добраться самолетом архангельских воздушных линий из Москвы или Санкт-Петербурга. Железной дорогой Архангельск связан с Вологдой, Ярославлем, Москвой и Санкт-Петербургом.
1: Исторический телеграф. Загадочные персонажи русского фольклора племена Чуди Белоглазой жили в окрестностях Архангельска.

0: Легенды гласят, будто глаза чуди были необычного светло-синего или светло-зеленого цвета. Чудаками племя прослыло за свои неординарные способности. Якобы были они все богатырями и могли разговаривать, находясь на расстоянии нескольких километров друг от друга. Обладали они громким голосом, острым слухом или телепатическими способностями, легенда не уточняет. Упоминания о чуде белоглазой можно найти и в скандинавском фольклоре. Викинги считали чуть колдунами и метеорологами. Архангельск – родина русского флота. Петр I основал в городе первую в России государственную судостроительную верфь. Свое экономическое значение Архангельский порт утратил после появления Санкт-Петербурга. А с основанием порта Мурманск в начале 20 века Архангельск потерял и свое уникальное значение главного северного порта страны. Самым известным выходцем из Архангельска является Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, химик, астроном, физик, приборостроитель, географ, геолог, историк, поэт и просто уникальный и универсальный человек.
1: Как красиво! Архангельск – культурно-историческая столица Поморья. Центр поморской культуры, северных традиций и историй. Обязательно надо посетить Архангельский музей изобразительных искусств и музей деревянного зодчества Малые Карелы. Рекомендуем также отправиться на остров Ягры, который связан с материком и находится в 30 километрах от Архангельска на территории города Северодвинск. Пейзажи острова нередко поражают жителей более южных регионов страны. Сосна на песчаном на берегу и вид уходящего вдаль холодного моря. Ну а в следующем выпуске мы посетим старинный город Каргополь. Там, на неведомых дорожках.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: предмета. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возраст сбоя ограничения 16+.
5: Простым языком об экономике в программе

0: осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
1: Экономика должна быть экономной.
0: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
1: Деньги дороги, как память.
0: В первом полугодии 26 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Вы слышите классику жанра. Это блюзовый стандарт, написанный Вилли Диксоном и исполненный Мадди Уотерсом в 1954 году. Это бомбическая простота, которая моментально заставит вас потряхивать головой в такт. Хучи Кучи Мэн. Jump and shout, then the world wanna know what this all about. А теперь давайте разбираться в этимологии. Хучи-кучи – это сексуально-провокационный танец, ставший широко популярным после Всемирной выставки 1893 года в Соединенных Штатах Америки. В 1925 году традицию хучи-танцев привезла в Европу Джозефин Бейкер. Ее знаменитый банановый танец, получивший свое название от пучка бананов, который являлся единственным предметом одежды на танцовщице, представлял собой нечто среднее между танцем живота и стриптизом. Само слово «хучи» по одной из версий произошло от французского кучер, то есть трясти, и вначале означало юбка. Некоторое время спустя оно получило еще одно значение – то, что находилось под юбкой. А выражение «хучи-кучи», помимо стиля танцев, стало означать еще и секс. И уже в 30-е годы «хучи-кучи-мама» означала «девушка-любка».

Термином «хучи-кучи» обозначали заведения, в которых устраивались представления с подобными плясками. Из всего этого можно сделать вывод, что «хучи-кучи-мен» — это завсегдатай таких заведений, любитель похабных шоу и доступных женщин. Только вот исследователи утверждают, что выражение «хучи-кучи-мен» вошло в обиход лишь после 54-го, когда Мадди Уотерс записал песню. О некогда популярном танце к тому времени все уже успели подзабыть, поэтому вряд ли стоит связывать термин непосредственно с посетителями развратных представлений. Точная дата сочинения.

0: Не, Хути-Кути Мэн, неизвестно. Говорят, до того, как песню выпустил Мадди Уотерс, Вилли Диксон успел отшлифовать ее в чикагском клубе «Занзибар». Диксон вкладывал несколько иной смысл в значение этой фразы, отчасти связывая его с мистикой, но и не без сексуального подтекста, как следует из слов песни. Вилли утверждал, что изначально песня должна была производить комический эффект. Не знаем уж, что там до комедии, но в музыкальной среде Хути-Кути точный эффект произвел. Хути-Кути Мэн входит в зал славы блюза, зал славы Грэмми и зал славы рок-н-ролла.
1: Oh!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Композиция «Back in the USSR» Beatles пользовалась невероятной популярностью у советских меломанов. А как же иначе с таким-то названием? Она даже породила миф, согласно которому Битлы написали ее после секретной поездки в Москву, где они выступали перед детьми партийной элиты. Но реальная история песни отнюдь не столь таинственна, хотя также не лишена любопытных поворотов. Хотя авторами «Back in the USSR» официально значится Маккартни и Леннон, фактически ее написал Пул. Интересно, что эту ироничную песню о Советском Союзе британский музыкант начал сочинять в Индии, где он с коллегами по «Битлз» изучал у местного гуру таинство медитации. Там же находился Майк Лав из «Beach Boys», которому Маккартни спел рабочую версию песни. По словам Майка, он даже принял косвенное участие в творческом процессе. Как-то утром Пол спустился позавтракать и сказал: «Эй, Майк, послушай-ка это!» И начал играть на гитаре и петь куплеты «Back in the USSR». А я сказал: «Ну, Пол, что тебе следует сделать, так это говорить о девушках по всей России, украинских девушках». А затем «Джорджия, on my mind» и далее в том же духе. Так он и поступил. Основную идею песни Пол Маккартни пытался объяснить во многих интервью. Я писал ее как нечто вроде пародии на «Beach Boys», а «Back in the USA» была одной из песен Чака Берри,

Она как бы скопирована оттуда. «Back in the USSR» была записана 22-23 августа 1968 года. Звуки взлетающего и садящегося самолета, которые можно услышать в начале и конце песни, нашлись в коллекции студии Abbey Road. Они были записаны в аэропорту Лондона. В разные годы песню исполняли на концертах в Москве Элтон Джон и Билли Джоэл. Публика воспринимала ее с невероятным восторгом. В 1988 году Пол Маккартни издал в СССР альбом под названием «Снова в СССР».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

ним, как будто и снова в массовке, а по факту один.

будто я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Чим Радіо. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Crowded places.